Будешь там не был, я Пепе. Кидали гости за стил. Прекрасно шпивали, прекрасно говорили. Ща, ща. Будешь там не был, я Пепе. Кидали гости за стил. Прекрасно шпивали, прекрасно говорили. Ща, ща.

гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Коли ж там не было, як тепер. Далі гості застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили.

0: Если нам на всякий случай звонит.
1: Кто? Кто это, думаешь, собирается?
0: От этих пчел всего можно.